0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: В жизни ничего не дается даром. Все дело в том, чтобы не переплачивать. Альфред Коннор.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Принимая себя такими, каковы мы есть, мы лишаемся надежды стать такими, какими должны быть. Джон Фаулс.

0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер – медиагруппа «Магма».
1: Новости Прикамья.
2: У микрофона Андрей Дюженков. Здравствуйте. Попадание беспилотника в жилой дом в Перми официально квалифицировано как теракт. Об этом во время прямого эфира сообщил исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Прикамья Альберт Марданов. Напомним, 7 мая украинский БПЛА попал в одну из пермских многоэтажек. Пострадавших не было, жителей дома временно эвакуировали. После атаки в здании восстановили кровлю, окна и фасад, а жильцам разрешили вернуться в квартиры. Также власти решили создать в Перми подразделение «Барс» для борьбы с беспилотником. В Перми стартовала активная фаза работ по строительству части второго этапа трассы ТР-53. Об этом сообщает Краевое министерство транспорта. Речь идет об участке проспекта Октябрят от улицы Уинской до моста через реку Таложанку. Готовность этапа составляет 50%. Напомним, возведение трассы ТР-53 началось в 2022 году. Общая протяженность всей трассы должна составить 8,5 километров. Новый транспортный коридор соединит центральные районы Перми с Мотовилихинским и Орджоникидзевским районами. Работы ведутся в том числе за счет средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ученые Пермского политеха создали композитную нить с регулируемым сроком рассасывания и компьютерную модель, подсказывающую ее поведение. Принцип работы нити основан на простом и безопасном механизме. Они исчезают за счет гидролиза, реакции с водой, которая в организме около 70%. Молекулы жидкости постепенно проникают в материал, расщепляют его на безопасные компоненты, и те выводятся естественным путем. Никаких токсинов и дополнительных операций. Нить просто тает без следа, когда перестает быть нужной. Идеальный диапазон для этого от 15 до 30 суток. Именно столько нужно, чтобы края раны надежно срослись. С 20 мая Пермская художественная галерея приостановила работу в связи с технологическим нарушением на сетях водоснабжения. Учреждения сообщили, что устранением проблемы уже занимаются профильные специалисты. В галерее подчеркнули, что угрозы для музейной коллекции нет. О сроках возобновления работы посетителям сообщат дополнительно. Возврат приобретенных билетов доступен через сайт галереи. Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюженков, служба новостей медиагруппы «Магма».

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Люди просят высказать мнение, а ждут только похвалы. Сомерсет Моэм.

0: Белое радио.
1: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Человек как кирпич. Обжигаясь, он твердеет. Бернард Шоу.

пейзаж левитан. В салоне такси сильный запах метана. Водитель из нового дивного мира врубил на динамиках Kia Nirvana. Последняя фраза звучит как заклятие. Через улицу Оруэлла на площадь Замятина. Она сидит рядом, мне нужно обнять ее.

Мы оставили наш дом, и непонятно, как все сложится дальше. Но что бы ни происходило, мы становимся еще ближе друг к другу и поднимаемся над всем. Потому что главное в нашей жизни —

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Мало найдется людей, для которых правда не звучала бы как обида. Софья Сигюрн.

0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер медиагруппа «Магма».
1: Новости Прикамья.
2: У микрофона Андрей Дюженков. Здравствуйте. В Перми началась деловая программа вторых международных общественно-политических слушаний. В краевую столицу приезжают зарубежные российские парламентарии, дипломаты, эксперты, общественно-политические деятели и журналисты. Среди уже зарегистрировавшихся участников представители Франции, Грузии, Вьетнама, Камбоджи, Индонезии и Лаоса. Мероприятие во второй раз проводится в поддержку инициативы президента Российской Федерации о создании равной и неделимой евразийской безопасности, а также развитии взаимовыгодного и равноправного сотрудничества. Некоторая часть гостей примет участие в форуме «Дни Пермского бизнеса» по персональным программам. Министерство информационного развития и связи Пермского края заключило два соглашения на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Соглашения, подписанные с российским разработчиком программных комплексов для совместной работы АО «Р7» и группой «Астра». Соглашения, направленные на популяризацию российских офисных продуктов и реализацию программ по импортозамещению. Стороны планируют совместно внедрять отечественный софт, в том числе поставляя его в школы Прикамья, а также реализовывать программы привлечения региональных IT-специалистов к разработки отечественных решений и их трудоустройства. В Кунгурском округе расширили правила благоустройства, касающиеся содержания зданий и объектов, расположенных на гостевом маршруте. Под этим понятием понимается туристическая и историческая часть города, а также основные въездные направления. Особое внимание власти намерены уделить состоянию фасадов. Кроме того, на гостевом маршруте вводятся ограничения на размещение наружной рекламы и световых конструкций. Отдельные требования коснутся кабельных линий связи. Новые сети рекомендуется прокладывать подземным способом, а существующие необходимо содержать в надлежащем состоянии. Изменения направлены на создание более аккуратного и привлекательного облика Кунгура для жителей и туристов. Сегодня в Перми началась продажа билетов на Дягилевский фестиваль. Она стартовала в 14:00 на Яндекс.Афише, который является билетным партнером фестиваля. Чтобы принять участие, необходима подписка Яндекс.Плюс. Фестиваль пройдет в Перми с 11 по 20 июня под художественным руководством Теодора Курензиса. Откроет фестиваль выступление оркестра «Мьюзика Терра» под руководством маэстро. Музыканты исполнят 4-ю симфонию Бетховена и симфонию номер 41 «Юпитер» Моцарта. Как и в прошлые годы, на Дягилевском будет работать фестивальный клуб. Он разместится на площадке нового здания Пермской художественной галереи. Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюженков, служба новостей медиагруппы «Магма».

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Мечты не уход от действительности, а средство приблизиться к ней. Уильям Сомерсет Моэм.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Наши взгляды как часы. Все они показывают разное время, но каждый верит только своим. Александр Поуп.
2: Коллекция редкостей.
1: Отечественный эксклюзив.

Для тех, кто не может слушать современную попсу, мы делаем другое радио. Мы перелопачиваем гигабайты музыки в интернете, на дисках, кассетах, винилах и даже бобинах. В итоге получается белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Человек очень смущается, когда говорит от своего лица. Дайте ему маску, и он скажет вам всю правду. Оскар Уайльд.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Есть победы, ведущие в тупик, и поражения, открывающие новые пути. Паскаль Брюкнер. Коллекция редкостей. Отечественный эксклюзив. Группа «Тату-Ин».

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.

0: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Белое радио. 96.6 FM.
0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер – медиагруппа «Магма».
2: Новости Прикамья.
3: У микрофона Андрей Дюженков. Здравствуйте. Попадание беспилотника в жилой дом в Перми официально квалифицировано как теракт. Об этом во время прямого эфира сообщил исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Прикамья Альберт Марданов. Напомним, 7 мая украинский БПЛА попал в одну из пермских многоэтажек. Пострадавших не было, жителей дома временно эвакуировали. После атаки в здании восстановили кровлю, окна и фасад, а жильцам разрешили вернуться в квартиры. Также власти решили создать в Перми подразделение БАРС для борьбы с беспилотником. В Перми стартовала активная фаза работ по строительству части второго этапа трассы ТР-53. Об этом сообщает Краевое министерство транспорта. Речь идет об участке проспекта Октябрят от улицы Уинской до моста через реку Толожанку. Готовность этапа составляет 50%. Напомним, возведение трассы ТР-53 началось в 2022 году. Общая протяженность всей трассы должна составить 8,5 километров. Новый транспортный коридор соединит центральные районы Перми с Мотовилихинским и Орджоникидзевским районами. Работы ведутся в том числе за счет средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ученые Пермского политеха создали композитную нить с регулируемым сроком рассасывания и компьютерную модель, подсказывающую ее поведение. Принцип работы нити основан на простом и безопасном механизме. Они исчезают за счет гидролиза, реакции с водой, которая в организме около 70%. Молекулы жидкости постепенно проникают в материал, расщепляют его на безопасные компоненты, и те выводятся естественным путем. Никаких токсинов и дополнительных операций. Нить просто тает без следа, когда перестает быть нужной. Идеальный диапазон для этого от 15 до 30 суток. Именно столько нужно, чтобы края раны надежно срослись. С 20 мая Пермская художественная галерея приостановила работу в связи с технологическим нарушением на сетях водоснабжения. Учреждения сообщили, что устранением проблемы уже занимаются профильные специалисты. В галерее подчеркнули, что угрозы для музейной коллекции нет. О сроках возобновления работы посетителям сообщат дополнительно. Возврат приобретенных билетов доступен через сайт галереи. Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюженков, служба новостей медиагруппы «Магма».

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники» – ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.
3: Наслаждайтесь каждой минутой. Вместе с душевной музыкой Белого радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если ты будешь колоть дрова сам, то согреешься ими дважды. Генри Форд.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках 299-660.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Есть два взгляда на будущее. Один с опаской, другой с предвкушением. Джим Рон.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.

0: Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров.
1: Белое радио.
0: Эксклюзивная музыкальная коллекция.

музыка без слов.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 29-01-01.
4: 29-01-01.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.
3: Белое радио. Замедляемся.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Свой вклад в общество делают как оптимисты, так и пессимисты. Оптимист придумал самолет, пессимист – парашют. Джордж Бернард Шоу.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка, другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Один из законов жизни гласит: как только закрывается одна дверь, открывается другая. Но вся беда состоит в том, что мы смотрим на запертую дверь и не обращаем внимания на открывшуюся. Андре Жид.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.

0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер – медиагруппа «Магма».
1: Новости Прикамья.
2: У микрофона Андрей Дюженков. Здравствуйте. Накануне летних каникул традиционно стартует проект службы занятости «Хочу работать» для молодежи по поиску подработки на лето. Например, наниматели предлагают подсобные работы, работу на стройке в сфере общественного питания и торговли. Как рассказал министр труда и социального развития края Павел Фокин, специалисты уже проверяют работодателей и вакансии на предмет официального устройства и трудовых гарантий. Всего на портале «Работа России» опубликовано более 20 тысяч вакансий, из них почти 6 тысяч без требований к образованию. В Пермском крае за два года установили 36 новых электрозарядных станций. Проект реализовала компания БМКИ при поддержке региональных властей. Зарядные комплексы появились в 24 муниципалитетах, включая Пермь, Березники, Чайковский и Кунгур. Станции мощностью 150 кВт позволяют зарядить электромобиль примерно за 30 минут. Проект получил статус приоритетного инвестиционного. Власти региона отмечают, что сейчас в Прикамье работает уже более 100 публичных зарядных станций. С 23 по 24 год бизнес смог компенсировать до 60% затрат на установку ЭЗС. В ледовом комплексе СК имени Сухарева начался второй этап модернизации. На площадке уже полностью растопили лед. Сейчас специалисты проверяют состояние всех внутренних систем, и в случае необходимости будет привлечена подрядная организация для проведения ремонтных работ. В связи с этим сроки остановки работы объекта пока не определены. Напомним, в прошлом году был сделан ремонт системы холодильного оборудования, хоккейных бортов, проведена замена пола и звукоизоляционных плит на арене, сделан ремонт в 6 раздевалках и 2 судейских комнатах, а также обновлен холл. В Перми этим летом будут патрулировать городские фонтаны. Как сообщили в Департаменте общественной безопасности, патрулирование территории фонтанов будет организовано в вечернее время в пятницу, субботу и воскресенье, а также в периоды массового посещения гражданами мест отдыха. Контроль за территорией будет осуществлять сотрудники полиции и члены народных дружин. Патрулирование направлено на обеспечение безопасности и предотвращение административных правонарушений. Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюженков, служба новостей медиагруппы «Магма». We'll be right back.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.
3: Наслаждайтесь каждой минутой. Вместе с душевной музыкой Белого радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Иногда для того, чтобы хорошо видеть, необходимо именно отойти, а не приблизиться. Максим Горький.
2: Колесница-гонитель спит, колесница стоит. Бесконечные слова вечно тянутся за нами. Ветру снится золотая нить стаи огненных птиц, их короткие слова —

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол? Альберт Эйнштейн.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Мир полон магических вещей, терпеливо ждущих, когда наши чувства станут острее. Уильям Батлер Йейтс.

0: Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров.
1: Белое радио.
0: Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Белое радио. 96,6 FM. 96,6
0: FM. В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер – медиагруппа «Магма».
2: Новости Прикамья.
3: У микрофона Андрей Дюженков. Здравствуйте. В Пермском крае планируют продлить льготы на оплату жилья и коммунальных услуг для жителей сельской местности до конца 2029 года. Соответствующий законопроект депутаты краевого парламента рассмотрели в первом чтении. Мера поддержки распространяется на сотрудников государственных и муниципальных организаций, проживающих в селах. Получить компенсацию смогут жители региона, чей ежемесячный доход не превышает двухкратный прожиточный минимум. Инициатором законопроекта выступил губернатор Прикамья Дмитрий Махов. Уже 372 тысячи жителей Прикамья проголосовали за объекты благоустройства. Наиболее активны – пермяки. Свой выбор сделало более 114 тысяч жителей города. На данный момент лидерами во всероссийском голосовании являются парк культуры и отдыха «Счастье есть» в Закамске, бульвар на улице Дружбы, сквер Дворца культуры имени Чехова. Напомним, проекты победителей будут благоустроены в следующем году. Обустройство территории пройдет в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Перми с 29 мая по 3 августа будет закрыто движение на участке улицы Борчининова между улицами Екатерининской и Луначарского. Исключение сделают для трамваев, они продолжат курсировать. Как сообщает Минтранс, пауза в движении необходима для проведения капремонта улицы Борчининова. При этом сокращаются сроки ограничения движения на другом участке от улицы Пермской до Екатерининской. Там сейчас подрядчики обустраивают ливневую канализацию. Планами предусмотрено ограничение движения до 17 июня, однако движение на этом участке откроют уже после 28 мая. Инвестиционный проект «Эспланада» получил положительное заключение экспертов. Данные размещены на сайте Госреестра. Объект будет построен в границах улиц Попова, Монастырская, Осинская и Петропавловская. Этап включает аквапарк, конгресс-центр и тематический парк. Застройщиком выступает открытое акционерное общество «Конгресс Пермь». Проектная документация разработана Институтом проектирования архитектуры и дизайна. Обе компании зарегистрированы в Екатеринбурге. Планируется, что третья очередь инвестпроекта будет сдана в 2028 году. Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюженков, служба новостей медиагруппы «Магма».

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Неофита. Действует до 31 мая 2026 года.
2: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
3: 290101.
2: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Дисциплина – это не ограничение свободы. Это отсечение всего лишнего. Брюс Ли.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офета. Действует до 31 мая 2026 года.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.
4: 299-660. Белое радио.

этим. Пишу тебе из южных берегов, где тесно на Олимпе от богов, где пляжи опустели в октябре, где все напоминает о тебе. Пишу тебе из тех монастырей, в которых нет ни окон, ни дверей, нет ничего, и честно говоря,

что в очках. Пишу тебе, что я лечу домой, что скоро расставание долой. Пишу, погода красный, светофор.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Клятвы, данные в бурю, забываются в тихую погоду. Уильям Шекспир.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.

0: Got it.
1: Светлые мысли на каждый день.
2: От души посмеяться и вволю выспаться. Вот два лучших лекарства от любого недуга. Ирландская пословица.

Белое радио. Замедляемся. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Добрый вечер! Сегодня поговорим о том, что новации должны ложиться на хорошо подготовленную почву. Вашему вниманию армянская сказка «Топор». Устраивайтесь поудобнее. Как-то раз один юноша отправился в дальние края в поисках работы. Привела его дорога в одно село, где перед глазами предстала удивительная картина. Люди валили лес голыми руками. «Братцы», — сказал он, — «что же вы лес-то руками валите? Разве у вас топора нет?»
1: «Топора? А что это такое? Топор?» – спросили селяне.
0: Юноша вынул из-за пояса топор, быстро нарубил целую кучу дров, которую потом сложил в аккуратную поленницу. Увидев это, жители села бросились к своим домам, крича: «Все сюда! Идите и смотрите, что топор Джан сделал!» Селяне окружили юношу, владельца топора. Уж они и умоляли его, и грозили, и сулили ему много всякого добра в обмен на топор, а, наконец, попросту отобрали топор у юноши. Решили сами с ним управляться. Первым взялся за топор староста. Взмахнул разок топором, да и отрубил себе палец на ноге. Бросился бежать по селу, крича от боли: «Люди, все сюда! Топор Джан взбесился, оттяпал мне пол ноги!» Сбежались селяне и давай палками бить топор. Бьют, бьют, а топору-то что? Как лежал на земле, так и лежит. Видят они такое дело и решили тогда топор сжечь. Навалили сверху кучу дров и подожгли. Когда огонь погас, бросились селяне глядеть на то, что с топором стало. Разворошив золу, нашли там топор, раскалившийся до красна. «Ага!» – закричали они. «Не нравится тебе топор, Джан? Гляди-ка! Покраснел как! Стыдно, небось? Поделом ему! Столько несчастья нам принес! А сколько еще может принести? Вот что, посадим-ка мы его в тюрьму!» Решили, сделали. Бросили раскаленный до красна топор старости в амбар. Там было полно сена. Топор упал на сено, оно вспыхнуло. Взметнулось огромное пламя до самого неба. Селяне испугались, бросились юношу догонять. Догнали и взмолились: «Юноша, выручай! Не можем мы сами с этим топором управиться. Ты уж образумь этот топор, Джан, ради бога, образумь!» Когда-то я вам уже рассказывал очень похожую сказку, родом из Удмуртии. Она называлась «Лапти-скороходы». Удивительно, что при абсолютной разнице сюжетов армянская байка про топор практически полностью копирует смыслы удмуртской сказки. Увидев удачный опыт чего бы то ни было, мы охотно стараемся заполучить себе инструмент, с помощью которого результат был достигнут. А когда оказывается, что инструментом-то мы владеть не научились, сразу находится море причин, по которым его можно считать неправильным. Мы довольно часто напоминаем персонажей армянской байки, когда не желаем жертвовать временем и силами, но хотим получить поленницу лишь потому, что сумели отнять у лесоруба топор. Не удивлюсь, если в дальнейшем герои этой сказки будут использовать топор как ругательное слово, возлагая именно на него вину за все неудачи и промахи во время эксплуатации инструмента. Не удивлюсь хотя бы потому, что где-то я это уже видел. И не только в армянской сказке. Спокойной ночи!

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 29-01-01.
4: 29-01-01.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Самым лучшим доказательством мудрости является непрерывное хорошее расположение.

0: Белое радио.
1: 96.6 FM.
0: Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Сделано в Березниках.
0: Коллекция редкостей.
1: Отечественный эксклюзив.

0: Только один рекламный ролик, а далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Не офета. Действует до 31 мая 2026 года.

Для тех, кто любит рок, поп-рок, мелодичную поп-музыку, альтернативные направления, а также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

отдельный слух. Мы распустившиеся цветы антагонистического сообщества и живем. А разве вам не заметно, так и живем? Мы так и живем. А разве вам не заметно, так и живем?

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-59-0890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

Lies and silver gold.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.
3: Всем отличного настроения, с вами Максим Демидов, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера. Также архив программы имеется на нашем сайте белорадио.ру. Итак, поехали! Если есть на свете компания, которая может управлять своим брендом и вместе с этим жевать жвачку, то это Риглис. Уильям Ригли-младший основал свое дело с того, что начал продавать мыло, а затем разрыхлитель теста, прежде чем он остановился на товаре, который всегда будет ассоциироваться с его именем – наживательной резинки. Уильям Ригли был первопроходцем в использовании рекламы для увеличения продаж товаров, продающихся под брендами. С самого начала он понимал, что товары массового потребления – мыло, разрыхлитель или же жевательная резинка – нуждаются в чем-то, что отличало бы их от аналогичных товаров в глазах покупателей. Он предвидел усиление роли брендинга в 20 веке. И до сегодняшнего дня компания, которую он основал, остается одним из самых ярких примеров. Его история – это история упорства и авантюризма, являющаяся олицетворением американского духа предпринимательства. Бренд, который он создал, выдержал проверку временем. Жевательная резинка Риглис остается самым известным продуктом на этом рынке. Его дочерние компании продолжают производить только один товар – высококачественную жевательную резинку. В США известны бренды Риглис Пемент, Juicy Fruit, Double Mint, Винта Фреш, Биг Ред, жевательные резинки без добавления сахара и неклейкие жевательные резинки. К добавлению к этому есть бренды жевательной резинки, которые продаются только за пределами США – BK, Orbit, Excel. На протяжении всей истории, которая насчитывает уже более сотни лет, компания управлялась членами семьи Ригли. Причем большинство из них носили имя Уильям. В настоящее время сменилось уже три поколения, если начинать отсчет с основателя компании – Уильяма Ригли-младшего, которого сменил его сын Филипп Ригли, чей сын Уильям Ригли является в настоящее время президентом и главой совета директоров компании. Своего часа ожидает новый Уильям Ригли-младший, в настоящее время занимающий пост вице-президента и представляющий четвертое поколение. Итак, первые дни. 1891 год. Уильям Ригли-младший переехал из Филадельфии в Чикаго, где в настоящее время в одном из небоскребов находится штаб-квартира компании. Ригли было 29 лет, и у него за душой было всего $32. Его карман был пуст, но голова была полна идей. Торговец по своей природе, Ригли мечтал об открытии своего дела. В Чикаго он открыл дело, занявшись оптовой торговлей мылом. Опередив свое время, Ригли понял выгоду, которую таит в себе раздача бесплатных образцов товара. Для того, чтобы его товар был более привлекательным для посетителей, он дарил им подарки. Среди них – бесплатный разрыхлитель теста. Он оказался очень популярным, гораздо популярнее, чем само мыло. Поэтому, как любой хороший предприниматель, Ригли ушел из бизнеса торговли мылом и стал продавать разрыхлитель. Быть может, так продолжалось бы еще долго, если бы не один из бесплатных образцов, которые он раздавал. В 1882 году он решил с каждой банкой разрыхлителя дарить две упаковки жевательной резинки. Она стала еще большим хитом, чем сам разрыхлитель до этого. И снова Ригли поменял направление деятельности. «Жевательная резинка – вот с чем связано будущее», – думал он. На этот раз он оказался прав. Природное коммерческое чутье, которым обладал Ригли, сыграло важную роль в развитии его бизнеса. Он был одним из первых предпринимателей, кто оценил силу брендинга. Сперва он сосредоточил свои усилия на мятной резинке Spearmint, рекламируя ее в газетах. К 1907 году он готов был расширить свои рекламные усилия, и его планы не изменились, даже когда бизнес в Чикаго постиг спад деловой активности. В то время как другие компании уменьшали расходы на рекламу, Ригли поступил в точности наоборот. Он смотрел на экономический спад как на идеальное время для привлечения дополнительного внимания к своему бизнесу с помощью рекламы. Он увеличил усилия по утверждению бренда и увеличил производство. Наверное, Ригли откусил больший кусок, чем мог проглотить. Но противостоящая цинизму логика, отличительная черта многих великих предпринимателей, была ему хорошим подспорьем. И к 1911 году жевательная резинка Ригли занимала первое место по объему продаж в США. Тогда он изобрел жевательную резинку Пикей, которая продавалась в виде плотно упакованных в коробку дрожже. Обычно такие дрожже перекатывались при встряхивании по всей коробке. И очевидно, что название было создано под вдохновением рекламного лозунга «Плотно упакованное хранится хорошо». К началу Первой мировой войны компания «Риглис» расширила свою деятельность за пределами США. В 1915-м компания построила свою первую фабрику в Австралии, а к 1927-му ее жевательная резинка была запущена в производство на территории Великобритании. Вторая мировая война дала бизнесу сильный толчок вперед, так как войска союзников закупали жевательную резинку в больших объемах. Считалось, что она снимает напряжение, улучшает бдительность и, в общем, служит поднятию боевого духа. В 1944 году все производство «Риглис» было направлено на обеспечение вооруженных сил США. Быть может, она сегодня уже потеряла часть своей былой притягательности, но лозунг «Есть жвачка, друг» был невероятно популярен среди военных того времени. Когда после войны появился такой вид покупателей, как тинейджеры, это дало «Риглис» еще один мощный толчок. Тинейджеры тогда не курили сигареты. Эти бунтари слушали рок-н-ролл и любили жевательную резинку. Ее популярность обеспечивалась родителями, которые презирали постоянные жевательные движения и называли привычку жевать резинку омерзительной. Это лишь добавляло популярности продуктам «Риглис» среди учеников старших классов. Ближе к концу века покупатели стали сильнее заботиться о личной гигиене, поэтому свежесть дыхания стала серьезным вопросом. И снова «Риглис» осталась на коне. Жевательная резинка имела еще одно преимущество – она скрывала запах сигаретного дыма и алкоголя. По крайней мере, в это верили миллионы тинейджеров, мужчин и женщин. Время пощадило «Риглис». Ей повезло войти в бизнес как раз тогда, когда американская культура начала экспортироваться во все страны мира. Процесс начался с солдат американской армии, жевавших жвачку во время Второй мировой войны. Этот образ стал бессмертным благодаря Голливуду. А процесс экспорта образа жизни продолжался в 60-е, 70-е, 80-е и особенно в 90-е годы прошлого века. Стремление европейцев и особенно русских в то время к тому, чтобы все было фирменным, означало, что жевательная резинка и другие товары местного изготовления не могли служить заменителем оригиналов. Массовый маркетинг американских товаров был триумфальным. Ирония заключается в том, что многие из тех товаров, что носят американские бренды, больше на родине не производятся. Сегодня «Риглис» производит свою оригинальную упакованную жевательную резинку на 14 фабриках по всему миру. Три из них находятся в Северной Америке, пять в Европе, одна в Африке, еще одна в Азиатско-Тихоокеанском регионе и также одна фабрика находится в России. «Риглис» остается лидером рынка во многих странах, где она продается. В европейских странах ей принадлежит более 80% рынка, а в США около половины. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру в разделе «Загрузки». Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера и в субботу в 11 утра. Также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру. Сегодня мы будем говорить об одном из лидеров мирового рынка потребительских товаров, о компании, жизнь без которой уже сложно представить. Мы расскажем об истории компании Procter & Gamble и ее создателя. И действительно, мы чистим зубы блендомедом, раковину кометом, руки моем сейфгардом, а посуду фейри. Нам не страшны пятна, потому что есть тайт, и никакая перхоть, потому что есть head and shoulders. Попки наших младенцев всегда розовы, да и нам самим вполне комфортно. В общем, представить нашу жизнь без Procter & Gamble так же невозможно, как Проктора без Гэмбла, а саму компанию без изобретений Виктора Милса. Итак, обо всем по порядку. Англичанин Уильям Проктор и ирландец Джеймс Гэмбл могли бы никогда не встретиться, если бы в начале прошлого века судьба не занесла обоих в Америку, а именно в Цинциннати. 16-летнего Джеймса Гэмбла в США привез отец, священник-протестант, уставший влачить полунищенское существование в вечно неспокойной католической Ирландии и решивший начать новую жизнь где-нибудь в Иллинойсе. Однако путешествие Гэмблов закончилось немного ближе к побережью Атлантики. В дороге Джеймс занемог, и семья сделала остановку в шумном и оживленном местечке Цинциннати. Пока Джеймс набирал силы, его отец успел переквалифицироваться в зеленщики, но продолжал проповедовать в семейном кругу и воспитывал сына примерным христианином. Окрепший телом и духом Джеймс сначала помогал отцу в лавке, а потом пошел в ученики к самому опытному мыловару штата. Мыло в то время приносило неплохой доход. Настолько неплохой, что через несколько лет Джеймс открыл собственную мыловарню и смог завести семью. Его женой стала Элизабет Норрис, дочь Александра Норриса, вполне преуспевающего изготовителя свечей. В этом же году сыграли еще одну свадьбу. Оливия, сестра супруги, вышла замуж за вдовца Уильяма. Уильям тоже оказался в Америке не от хорошей жизни. В старой доброй Англии он влез в долги, чтобы осуществить мечту своей жизни – открыть магазинчик шерстяных изделий. Но, увы, магазин просуществовал ровно один день. На следующее утро после открытия Уильям обнаружил дверь магазина взломанной, а прилавки пустыми. Он поклялся кредиторам вернуть 8 тысяч долга, огромную по тем временам сумму, но попросил их разрешения покинуть Англию, чтобы отправиться на заработки в сказочно богатую Америку. Кредиторам не оставалось ничего иного, как поверить Проктору и согласиться повременить с судебным разбирательством. Засади они его в долговую яму, вернулись бы какие-то крохи. А так появлялся хоть какой-то шанс получить долги. Уильямс с женой Мартой отправились в Кентукки, но им тоже не довелось добраться до места назначения. В дороге Марта подхватила холеру и спустя несколько дней скончалась. Несчастье случилось как раз в Цинциннати, где Проктор и похоронил жену. Не в силах двигаться дальше, он решил осесть неподалеку от ее могилы и устроился клерком в один из местных банков. Но низкого жалования не хватало даже на жизнь, не говоря уже о том, чтобы расплатиться с долгами. И через несколько месяцев Уильям решил заняться изготовлением свечей. Делом сложным, но весьма прибыльным по тем временам. Несколько лет понадобилось на то, чтобы организовать небольшое свечное производство. И все эти годы призрак грабителей не давал Проктору спать спокойно. Экономя на собаке, Уильям пугал злоумышленников таким образом. Рядом с мастерской поставил огромную собачью будку, привязал цепь внушительных размеров, а рядом положил здоровенные обглоданные кости. Воры не беспокоили, жизнь потихоньку налаживалась, и Проктор даже смог расплатиться с кредиторами. Теперь вдовец подумывал о новом браке. Его женой и согласилась стать Оливия Норрис, с которой Проктор познакомился в церкви. Таким образом, Уильям Проктор и Джеймс Гэмбл стали родственниками. А на том, чтобы Проктор и Гэмбл стали партнерами, настоял их тесть. Глупо заниматься делом поодиночке, тем более что свечнику и мыловару нужно одно и то же сырье – животное сало. Так, в апреле 1837 года появилось предприятие Procter & Gamble & Company,
Под компанией некоторое время скрывался некий мистер, приглашенный участвовать в предприятии в качестве инвестора. Но примерно через год некий мистер Компани исчез, видимо, устав ежедневно выслушивать псалмы, которые Уильям и Джеймс распевали за работой. Но, по всей видимости, их молитвы были услышаны, и компания Procter & Gamble успешно конкурировала с 18 производителями мыла и свечей Цинциннати. Очень скоро их продукцию начали узнавать по характерному рисунку на ящиках. Звездам и полумесяцу, заключенным в круг. Компаньонам, быть может, и в голову не пришло бы разрабатывать свой фирменный знак, если бы Проктор однажды не обратил внимания на грубые кресты, намалеванные на ящиках с продукцией. Таким образом, неграмотные грузчики помечали, в каких ящиках мыло, а в каких свечи. Набожный Проктор распорядился поменять кресты на звезды. Вскоре рядом с ними появился и полумесяц. А после того, как один торговец вернул всю партию свечей, усомнившись в их подлинности только потому, что на ящиках не было знакомого рисунка, уже ни одно изделие не обходилось без фирменного знака Procter & Gamble. Через 22 года работы предприятие Проктора и Гэмбла, начальный капитал которого составлял чуть более 7 тысяч долларов, продало свечей и мыло на миллион. К началу 60-х они имели уже небольшой завод, 80 рабочих, фирменный знак и сыновей, готовых продолжить отцовское дело. Сыновьями можно было гордиться. Уже первое серьезное задание, порученное им, было выполнено блестяще. В самый канун гражданской войны Уильям Александр Проктор и Джеймс Норрис Гэмбл отправились в Новый Орлеан на покупку древесной смолы, необходимой в производстве мыла и свечей. В разговорах попутчики то и дело произносили слово «война», и хотя других поводов для тревоги не было, молодые люди скупили чуть ли не весь новоорлеанский запас смолы по доллару за бочку. Несколько месяцев спустя войскам северян понадобилось огромное количество мыла и свечей. Цены на них подскочили, резко взлетела и стоимость смолы – до 15 долларов за бочку. Procter & Gamble продавала свой товар по ценам более низким, чем у конкурентов, не успевших сделать запасы, но все равно снимала отличный навар. Более того, компания получила свой первый крупный госзаказ, так что каждый солдат, вернувшийся с войны, отлично знал ее звезды и полумесяц. Удача сопутствовала младшему поколению Прокторов и Гэмблов и после войны. Джеймс Норрис Гэмбл, химик-самоучка, разработал новый сорт мыла, очень белого и очень твердого. А Харли, младший сын Проктора, придумал для него название – Эйвори, что в переводе означает «слоновая кость». О дворцах и слоновой кости он услышал однажды на воскресной проповеди. Эта марка настолько понравилась покупателям, что мыло с названием Эйвори с успехом продается во многих странах до сих пор. Впрочем, белизны, твердости и звучного названия для такого успеха было явно маловато. Требовалось что-то еще. И оно появилось. Опять помог случай. Однажды рабочий, следивший за варкой Эйвори, то ли заснул, то ли с кем-то заболтался и в результате на целый час позже отключил аппарат. Побоявшись гнева хозяев, он не признался, что мыло переварено. И оно поступило в продажу. Через неделю у дверей склада Procter & Gamble появились покупатели, потребовавшие мыло, которое не тонет, как все остальные, а плавает. Хозяйкам, стиравшим белье в реках и озерах, как раз этого и не хватало. В начале 20-х годов все уже было по-другому. Во всяком случае, стирали уже не Эйвори, которое за десятилетия из идеального средства для стирки превратилось в мыло красоты. Об этом сообщал журнал «Космополитен». В рекламном сообщении рядом с картинкой, изображающей леди Эйвори, томную красавицу в платье цвета слоновой кости. К рекламе компания Procter & Gamble подходила очень серьезно. Но с тех пор, как в далеком 1882 году Харли Проктору с трудом удалось убедить старшее поколение в необходимости тратить деньги на рекламу, картинок в иллюстрированных журналах и фотопортретов тогдашних звезд с мылом красоты в руках стало уже недостаточно. Нужно было задействовать новые современные средства рекламы, например, радио. И вот в перерывах между первыми радиосериалами стала звучать реклама мыла от Procter & Gamble. То был радиосериал о семейке Колдбергов, его тут же окрестили мыльной оперой.
Скорее всего, Procter & Gamble так и осталась бы в памяти поклонников мыльных опер одним из крупнейших производителей мыла. К тому времени компания продавала более 50 сортов мыла, а свечи не выдержали конкуренции с электролампами. Но в компании появился выдумщик по имени Виктор Миллс. Этот человек сыграл огромное значение для развития фирмы. К 1925 году, когда Миллс стал первым инженером-химиком компании, он успел послужить на флоте, поработать сварщиком на Гавайях, жениться и окончить химико-технологический факультет Вашингтонского университета. Энергии и идей у него было хоть отбавляй, и Виктор с энтузиазмом взялся за работу. Глядя, как его жена мучается со стиркой, и услышав однажды ее причитание: «Ах, Виктор, эти мыльные стружки, что делает твоя компания, совсем не хотят растворяться в воде», он придумал мыльные хлопья для стирки и мытья посуды. А немного позже – первый синтетический стиральный порошок Дрефт, прообраз Тайда. Жена была не только вдохновительницей сумасшедших идей Миллса, она и их дочь Мэйл стали настоящими подопытными кроликами в той лаборатории, в которую Миллс превратил свой дом. Если папа являлся с работы заляпанный чем-то красным и благоухающим вишней, дочь Мэйл знала – он придумал новую зубную пасту, которой на ночь придется чистить зубы. Если на лацканах папиного пиджака виднелись белые отпечатки пальцев, значит, завтра вся семья будет дегустировать новый кондитерский порошок для бисквитов и целый день в огромных количествах поедать кексы. Мэйл не сомневалась, что ее будущие дети не избегнут той же участи. Она не ошиблась. Когда у нее появился первый ребенок, дедушка Миллс, возглавивший к тому времени отдел исследований и развития Procter & Gamble, задумался над тем, как бы сделать помягче бумажные одноразовые платки, чтобы они не царапали внуку нос. Когда у Мэйл появился второй ребенок, дедушка Вик, обожавший внуков и ненавидевший стирать ползунки и марлевые прокладки, загорелся идеей создания одноразовых бумажных подгузников. Внукам Миллса, щеголявшим в первых опытных образцах подгузников, приходилось несладко. В пластиковых трусах им было жарковато, да и застегивать их булавками было не слишком удобно. Но несколько месяцев работы, и проблема была решена. В марте 1959 года в магазины поступила первая партия памперсов. «Пампер» в переводе с английского означает «баловать». Отзывы покупателей были самыми благоприятными. Рынок сбыта оказался бескрайним. Америка переживала демографический подъем. Неудивительно, что к началу 90-х памперсы стали настолько популярными в мире, что стали синонимом самого понятия «одноразовые подгузники». Благодаря им Procter & Gamble получила возможность расширить производство и ассортимент продукции, а потом и скупить многие торговые марки. Сейчас компания производит свыше 40 групп изделий, включающих более 300 наименований. Это мыло, зубные пасты, стиральные порошки, моющие средства, шампуни, пищевые продукты, средства для женщин и, конечно же, памперсы, о которых мир впервые услышал 40 лет назад. Но имя их создателя широкой публике стало известно лишь недавно из газетных статей, посвященных памяти Миллса. Отец подгузников и автор множества запатентованных изобретений, превративших Procter & Gamble в многопрофильный концерн, умер в 1997 году в возрасте 100 лет. Почему он не стал называть свое гениальное изобретение собственным именем, вполне понятно. Но не будь он так брезглив, дети всего мира узнавали бы его имя одновременно со словами «папа» и «мама». Итак, основательность и перспективный подход позволили весьма скромному бизнесу не только пережить гражданскую войну, беспрецедентные финансовые, экономические и политические бури, но и развиться в одну из самых передовых американских компаний, свято следуя корпоративному духу и традициям, заложенным отцами-основателями. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Напоминаю, весь архив программ вы можете найти на нашем сайте белорадио.ру в разделе «Загрузки». Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера, а также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру и в нашей группе ВКонтакте. Сегодня мы расскажем о крупнейшем в Соединенных Штатах экспортере и самом большом в мире производителе самолетов по объему выручки Boeing Company и о его создателе. Итак, в 1903 году в США произошло важное событие для истории мировой авиации. На пляже Китти Хок в Северной Каролине аэроплан братьев Райт совершил первый в истории полет. В то же время в штате Коннектикут 22-летний Уильям Боинг, будущий основатель корпорации Боинг, покинул стены Йельского университета и решил заняться бизнесом. Но все по порядку. Уильям Боинг родился в октябре 1881 года в Детройте. Закончив в 1903 году инженерный факультет Йельского университета в Сиэтле, молодой инженер направился буквально в чащу леса и, как и его отец, решил заняться деревообрабатывающим бизнесом. В начале 20 века лесоторговля была вторым по прибыльности после золотодобычи бизнесом в США. Лесоторговля позволила Уильяму Боингу быстро сколотить приличное состояние, и в 1909 году он уже был одним из самых уважаемых граждан Сиэтла. В конце 1909 года в Сиэтле прошла специальная торговая выставка, во время которой жители западного побережья впервые увидели летающую машину – небольшой дирижабль. Именно тогда Уильям Боинг понял, что сердце его принадлежит авиации. Когда несколько месяцев спустя в соседнем городке Джорджтаун состоялись показательные полеты на новом аэроплане Curtiss Rames Racer известного пионера американской авиации Чарльза Гамильтона, Боинг специально ездил посмотреть на его выступление. Полеты Гамильтона закончились аварией. 13 марта 1910 года аэроплан Гамильтона рухнул в пруд. Пилот не погиб лишь чудом. Однако увиденное не остудило пыл Уильяма Боинга, и следующие несколько лет он потратил на то, чтобы уговорить кого-нибудь из авиаторов взять его в полет. Мечта оставалась неосуществимой в течение 5 лет, вплоть до 1915 года, когда судьба свела Боинга с родственными душами. Энтузиастами воздушных полетов лейтенантом флота Конрадом Уэстервельтом и пилотом Тирой Марони. На двухместном аэроплане Марони Боинг впервые сам поднялся в воздух, а приземлившись, уже твердо знал, что ему нужен свой самолет. Боинг отправился в Лос-Анджелес учиться пилотированию самолетов у Глена Мартина, непревзойденного авторитета тех лет. Из Лос-Анджелеса он вернулся на собственном гидроплане. На берегу озера Юнион Боинг перестроил старый лодочный ангар для самолетов и организовал Pacific Aero Club, который давал возможность всем желающим за небольшие деньги совершить прогулку на аэроплане. Конструкция гидроплана Мартина не устраивала Боинга, и Уильям решил создать собственный самолет. Вместе с Уэстервельтом они нашли инженера-самоучку Херба Монтера, экспериментировавшего с аэропланами в своем сарае недалеко от Сиэтла. Он помог разработать конструкцию нового гидроплана, названного B&W по первым буквам фамилий заказчиков, и построил 2 первых самолета. И 15 июля 1916 года Уильям Боинг впервые поднялся в воздух на своем самолете, а всего месяц спустя зарегистрировал корпорацию, которая в дальнейшем стала называться Boeing Aeroplane. Данная корпорация должна была строить гидропланы для военно-морского флота США. В эту компанию Boeing вложил почти 100 тысяч долларов, гигантские по тем временам деньги. Благодаря стратегии диверсификации, производство Boeing Aeroplane, кроме разработки самолетов, освоило рынок почтовых перевозок. А в 1927 году, выиграв контракт Федерального почтового ведомства США, Боинг стал первым в мире авиапочтальоном. Для реализации проекта почтовых и других перевозок глава компании создал первое сервисное подразделение – Boeing Air Transport.
Начала функционировать и первая авиатранспортная трасса – Сан-Франциско-Чикаго. Но и этого инноватору было недостаточно. В 1929 году в небо поднялся новый трехмоторный самолет модели 80AS на 12 пассажиров. На борт самолета впервые поднялись стюардессы. В 1930 году Уильям Боинг представил на суд общественности грузопассажирскую машину «Мономейл». Обтекаемостью форм ее напоминают современные «Боинги». Вскоре у «Боинга» появились и новые подразделения. Компания собирала самолеты, строила аэродромы, выпускала двигатели и пропеллеры, обучала летчиков и авиатехников, оказывала авиатранспортные услуги. А 1 февраля 1929 года на свет появился настоящий колосс – Объединенная авиационная и транспортная корпорация. Тогда корпорация «Боинга» стала могущественной авиастроительной и транспортной империей, а ее глава – одним из самых богатейших и преуспевающих бизнесменов Америки. Однако, чтобы не допустить единовластия в авиатранспортной сфере, парламент США принял в 1934 году закон, разрушивший империю «Боинга». Новый документ запрещал авиастроительным фирмам одновременно быть владельцами и транспортных, и почтовых компаний. Огромный холдинг распался на несколько дочерних структур, каждая из которых стала заниматься своим делом. Отдельно авиаперевозками, отдельно авиапочтой, отдельно производством и многим другим. Из-за этого Уильям Боинг долгое время не мог оправиться от удара. Все, что создавалось с таким трудом, было уничтожено одним росчерком пера. Сломленный и уставший магнат ушел на покой, решив наблюдать свое авиационное детище со стороны. Бразды правления были переданы друзьям и коллегам – Филиппу Джонсону и Клэрмонту Эгдведу. Однако жизнь рантье не отвечала беспокойной натуре Боинга. В возрасте 53 лет он открыл новое дело. Его новой страстью стали чистокровные племенные лошади. После 1934 года компания «Боинг» направила все свои усилия на разработку новых моделей самолетов. В 1935 году на свет появился истребитель «Кайдет», ставший главным учебным самолетом авиации США. Этих машин было построено более 10 тысяч штук. Через год, в 1936 году, «Боинг» заключила контракт с авиакомпанией «Pan American» и на долгие годы стала ее главным партнером. В 1938 году свет увидела пассажирская модель 307 «Стратолайнер», ставшая образцом самолета для пассажирских линий на следующие 10 лет. В это же время было разработано несколько специальных бомбардировщиков. Во время Второй мировой войны компания «Боинг» стала крупнейшим производителем военной авиатехники в мире. На ее мощностях собирались не только Б-17 и Б-29, но также самолеты, разработанные конкурентами – штурмовики «Дуглас». Воздушный флот союзников был почти полностью собран на заводах «Боинг». Бомбардировщик, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму – это тоже детище «Боинг». 1944 год вошел в историю компании под названием «Битва при Канзасе». В этом году на сборочном заводе Уичите были побиты все мыслимые рекорды производительности. Работая в авральном режиме, завод выпускал до 16 самолетов в день, рекорд, который не побит до сих пор. После войны заказы иссякли. Для «Боинга» опять начались нелегкие времена. В 1946 году компании пришлось уволить 70 тысяч человек. Занявшему пост генерального директора Уильяму Аллену пришлось срочно искать пути выхода из кризиса. Компания начала работу над новыми пассажирскими самолетами, представила правительству США модели новых бомбардировщиков и впервые занялась производством баллистических ракет и ракет-перехватчиков класса «Земля-воздух». Под руководством Аллена компания начала выпускать легендарные летающие крепости Б-52, воздушные заправщики КС-135 и первые американские реактивные пассажирские самолеты модели 707. В 1958 году три самолета приобрели военно-воздушные силы США для президента страны и его ближайшего окружения. Этому конвою были присвоены позывные Air Force One. С тех пор в большинстве стран мира самолет президента страны называется борт номер один.
1960 году корпорация Boeing начала развивать космическое направление. Появились первые проекты обитаемой орбитальной станции и ракеты-носителя, предназначенные для программы «Аполло». В 1963 году НАСА выбрала «Боинг» для организации полета на лунную орбиту и фотографирования лунной поверхности с близкого расстояния. Этот проект был реализован в 1966 году, а в 1969 космический корабль «Аполло-2», выведенный на орбиту с помощью носителя «Сатурн», доставил астронавтов на Луну. Между тем, в 1967 году в первый полет отправился лайнер 737, которому было суждено стать самым продаваемым самолетом всех времен и народов. Общее число проданных машин превысило 2000 штук. Спустя год на сцене появился самый большой в мире пассажирский лайнер – 747. Размах его крыльев был больше, чем протяженность первого полета братьев Райт. Однако полоса удач прервалась в 70-х годах, когда из-за свертывания государственной программы по разработке сверхзвукового самолета SST, прекращения космической программы и начинавшегося нефтяного кризиса, Boeing пришлось сократить больше половины рабочих мест. Именно тогда местные власти почувствовали, что значит Boeing для экономики Сиэтла и всего штата Вашингтон. Тысячи безработных покинули город, а на шоссе, ведущем в центр страны, появился знаменитый плакат: «Если вы последний, кто уезжает из Сиэтла, погасите за собой свет». Выводить компанию из очередного кризиса пришлось уже новому генеральному директору – Тортону Уилсону. По мере преодоления нефтяного кризиса портфель заказов пополнялся, и дела компании снова пошли в гору. Со временем корпорация Boeing окончательно утвердилась как мировой лидер авиационной промышленности, крупнейший производитель гражданских и военных самолетов, основной американский подрядчик в строительстве Международной космической станции и компания номер один в США по объему экспорта. Гигант с годовым объемом продаж, достигающим 60 миллиардов долларов. Тогда Boeing совершила два грандиозных корпоративных приобретения. В 1996 году была куплена компания Rockwell, разработчик знаменитых космических челноков. А в 1997 была куплена McDonnell Douglas, единственный американский производитель гражданских самолетов, который долгие годы составлял конкуренцию Боингу. Однако на границе тысячелетий корпорация Boeing вновь попала в зону турбулентности. В 2003-м Boeing впервые в истории отдала первое место среди поставщиков гражданских самолетов европейскому концерну Airbus. В первой половине 2003-го разразился шпионский скандал, в ходе которого Boeing была обвинена в использовании секретов конкурентов. Кроме того, компании пришлось выслушать обвинения в неэтичном лоббировании своих интересов в правительстве США. Эти скандалы вынудили президента Боинга Фила Кондита сначала отправить в отставку нескольких сотрудников из высшего руководства, а потом и самому подать в отставку. Теперь компанией будут управлять группа бывших менеджеров McDonnell Douglas. Конкуренты стали утверждать, что у лидера мировой авиапромышленности нет новых идей. Однако это не совсем так. Компания Boeing готовилась к технологическому прорыву, разрабатывая модель скоростного суперлайнера Sonic Cruiser, но решила не рисковать с выводом революционного самолета и заморозила этот проект. Сегодня компания Boeing сосредоточила свои силы на самолете Boeing 787, который пилоты называют самым простым и интуитивным в управлении из когда-либо созданных в Сиэтле. Подводя итоги, можно сказать, что основную мощь компания Boeing достигла благодаря государственным заказам. Что касается деятельности Боинга в России, то некоторые эксперты считают, что Боинг приложил немалые усилия для того, чтобы разрушить авиационную отрасль, созданную в СССР, которая являлась мощнейшим конкурентом для Боинга. С 1993 года в Москве действует научно-технический, а также конструкторский центр компании. В городе Жуковске был построен уникальный испытательный стенд. С 1997 года металлургическое производственное объединение ВСМПО «Ависма»
поставляет 25% титана, используемого Боингом для производства гражданских самолетов. А с июля 2009 года в Верхней Салде Свердловской области действует совместное предприятие ВСМПО «Ависмы» и Боинга «Урал Боинг Мануфактуринг». Предприятие занимается механической обработкой титановых штамповок для самолетов Boeing 787 Dreamliner и Boeing 737. Ну и, конечно же, для Боинга поставляет заказы и предприятие «Ависма», которое находится в нашем родном городе Березники. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а, возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и мы начинаем цикл программ, где будем рассказывать о самых успешных и великих компаниях, и о людях, которые эти компании создают. Нашу программу мы решили посвятить человеку, который сам писал для себя правила и который создал одну из величайших и крупнейших компаний. Сегодня мы посвятим нашу программу невероятно гениальному человеку. Мы будем говорить о корпорации Apple и ее создателе и идейном вдохновителе Стиве Джобсе, который, к сожалению, недавно ушел из жизни в возрасте 56 лет. Компании удалось сделать из телефонов и компьютеров настоящие предметы культа, а сам Джобс, руководящий корпорацией практически до конца своих дней, воспринимался многими владельцами айфонов чуть ли не как божество. Даже люди, далекие от компьютеров, без запинки отвечают на вопрос, как зовут главу Apple. К примеру, имени генерального директора компании Nokia или Samsung практически никто не знает. Итак, Джобс стал буквально творцом прогресса нашего времени. Он создал целую империю компьютерных технологий, которыми сегодня пользуется вся планета. Стивен Пол Джобс – это его полное имя. Родился 24 февраля 1955 года в Сан-Франциско, штат Калифорния. Его родная мать, незамужняя аспирантка Джоан Симпсон, отдала Стива на усыновление. Его родителями стали Пол и Клара Джобс. Еще когда он учился в школе, 12-летнего Джобса пригласили на работу в компанию Hewlett-Packard, компанию, только что начавшей производство компьютерной техники, где он познакомился со своим будущим соавтором фирмы Apple Стивом Возником. А дело с Hewlett-Packard обстояло так. Однажды на уроке физики 12-летний Джобс решил собрать аппарат для измерения электрического тока. Но в школе необходимых деталей не оказалось. Тогда Стив позвонил в Hewlett-Packard и в течение 20 минут пытался объяснить, что он собирается сделать и в чем заключается суть его звонка и просьбы. После этого странного разговора компания не только выслала ему все необходимые детали, но и пригласила на работу. Вот такой нюанс из биографии Джобса. Итак, в 1972 году Стив Джобс закончил школу и поступил в Ридж-колледж в Портленде. Правда, ушел оттуда уже спустя первый семестр. Но несмотря на это, он посещал там компьютерный клуб и некоторые занятия, например, каллиграфии. В то время в Портленде ему пришлось нелегко. Так как у него не было там собственного жилья и он бросил учебу, ему приходилось спать на полу в комнатах друзей, а жил на деньги за сданные бутылки из-под колы и ходил за 7 миль через весь город каждый воскресный вечер, чтобы раз в неделю нормально поесть в храме кришнаитов. Так он прожил 2 года и в итоге решил вернуться в родную Калифорнию, где устроился на работу техником в фирму Atari, которая занималась производством компьютерных игр. У Стива была мечта съездить в Индию, и ровно через год его желание исполнилось. Накопив деньги, он со своим другом из колледжа отправился в заветную страну и вернулся, уже будучи буддистом, с бритой головой и в традиционной индийской одежде. Еще работая в фирме Atari, Стиву в голову пришла идея создания первого персонального компьютера, а после возвращения из Индии он был просто одержим этой задумкой. Но все попытки получить какую-то финансовую помощь у магазинов или фирм были тщетны, так как никто не находил в этой идее коммерческого потенциала. Тогда Джобс уговорил Возника и Рональда Уэйна, своего коллегу из Atari, создать собственную компанию и заняться разработкой и выпуском персональных компьютеров. Компания с несерьезным названием Apple Computer была создана 1 апреля 1976 года. На первом логотипе фирмы было изображение Исаака Ньютона, сидящего под яблоней. Но однозначного ответа на вопрос, почему компанию назвали именно Apple, нет. По одной из версий, создатели просто хотели быть в справочнике выше компании Atari, которая являлась их потенциальным конкурентом. Но и была версия, что Стив, обсуждая будущее название своей компании с коллегами, поставил условие и сказал: «Если до завтрашнего дня не будет придумано название, мы назовемся просто «Яблоко». Это был любимый фрукт гения». Деятельность Apple начиналась в гараже, который отдал им в полное пользование Пол Джобс. Юным техникам приходилось работать и по ночам. Они были сами для себя и создателями, и службой доставки.
Получив первый крупный заказ на 50 компьютеров, для приобретения всех необходимых деталей они продали все возможные вещи и набрали денег в долг. Выполнить заказ удалось ровно через месяц. Их первое создание называлось просто Apple 1. Но несмотря на успех, спустя 10 дней фирму покинул один из основателей молодой компании Рональд Уэйн. Созданный Apple 1 стал пользоваться огромным успехом у потребителей, и это позволило не только раздать долги, но и поднять новую компанию. Для выпуска Apple 2 оказалось сложно найти финансовую поддержку, но вскоре один финансист свел Джобса с известным капиталистом Майком Маркулой, который все-таки помог молодым компьютерщикам составить первый бизнес-план и инвестировал в компанию 92 тысячи долларов из своих личных сбережений. Тогда же появился и логотип компании – надкушенное яблоко, раскрашенное во все цвета радуги. Это являлось показателем того, что Apple работал и с цветной графикой. Успех Apple II был поистине грандиозным. Его скупали сотнями и тысячами экземпляров. К 80-му году компания была уже состоявшимся и признанным производителем компьютеров. В штате компании было более сотни человек, и продукция уже экспортировалась за пределы США. Но в 1981-м Стив Возняк едва не погибает в авиакатастрофе и уходит из Apple. Он начинает заниматься благотворительностью и преподавать школьникам компьютерную грамотность. Оставшись без верного компаньона, Джобс решил привлечь в свою компанию новых, опытных в бизнесе менеджеров и пригласил на должность президента компании директора Пепси-Колы Джона Скалли. В переговорах ключевым и решающим стал вопрос Джобса. Хотите ли вы продавать сладкую воду до конца своей жизни? Или все же хотите изменить этот мир? Перед таким предложением Скалли не смог устоять и уже в апреле 1981-го занял большое кресло. Тем временем Стив начал заниматься разработкой Apple III, но в итоге этот проект так и не получил признания потребителей. В связи с этим новый директор Маркула отстранил на время Джобса от дальнейших проектов Apple. Но Стив не мог ничего не делать, и он занялся на тот момент малозначительным проектом Macintosh, который впоследствии

и основал новую компанию под названием Next, выпускающую компьютеры. В середине 90-х объемы продаж и курсы акций Apple стали падать, и никто не смог объяснить, в чем же причина неудач. Предприятию уже пророчили гибель, и начинались споры о том, кто же захочет купить это убыточное предприятие. Возможностью покупки компании Apple даже интересовалась компания Microsoft, директором которой был на тот момент друг Джобса, Билл Гейтс. Но переговоры прошли неудачно, и по счастливой случайности компанию никто не купил. Передумав все возможные варианты спасения, сотрудники поняли, что возродить корпорацию сможет только ее отец-прародитель. И в сентябре 1997-го Джобсу предложили вернуться и сразу на пост генерального директора. Его возвращение сопровождалось громогласными аплодисментами публики. Сразу вернувшись в компанию, он принялся за создание нового произведения – компьютер Айма. И этот проект оказался невероятно прибыльным. За 1998 год было продано 800 тысяч машин. На этом Apple заработали около 300 миллионов долларов. Также настоящим прорывом можно считать создание в 2001-м плеера iPod, который мгновенно обрел широкую популярность. А позже телефон с революционным интерфейсом iPhone и планшет iPad показали, что гениальным инженерам компании еще есть чем удивить этот мир. Производство новинок, пользовавшихся высоким спросом по всему миру, кардинальным образом улучшило финансовое положение Apple, принося компании рекордную прибыль. В начале августа 2011-го Apple стала самой дорогой компанией мира. Джобс очень гордился, что с помощью его компьютеров создается музыка, снимаются мультфильмы и пишутся картины. Он был очень доволен тем, что его творения становились инструментами в руках настоящих творцов. И, к слову, его любимым музыкальным коллективом была группа Beatles. «Это мой образец для бизнеса», — говорил Стив. «Они были четверкой парней, которые сдерживали отрицательные наклонности друг друга. Они уравновешивали друг друга. Их общий результат был большим, нежели просто суммой всех частей. Великое в бизнесе никогда не совершается одним человеком. Оно всегда совершается командой». В августе этого года Джобс покинул должность в корпорации Apple, но остался в компании в качестве председателя совета директоров. О своем уходе Стив Джобс объявил в открытом письме, обнародованном 24 августа. В нем он поблагодарил всех сотрудников компании за хорошую работу, и по настоятельной рекомендации Джобса на пост генерального директора был назначен Тим Кук. В октябре Стив Джобс ушел из жизни, оставив после себя величайшую компанию. Стив Джобс был поистине гениальным человеком, и то, что он сделал для планеты, является бесценным подарком. Для многих он был и остается легендой и примером того, как человек может создать все своими руками. «Главное — любить то, что ты делаешь», — говорил Стив. На сегодняшний день компания Apple насчитывает более 35 тысяч сотрудников по всему миру и имеет более 250 фирменных магазинов Apple Store. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. Мы говорили об истории создания корпорации Apple и о ее создателе. Всего вам хорошего. Это Белое радио и до встречи в эфире. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях.

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера и в субботу в 11 утра. Также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру. Сегодня мы расскажем о европейской компании, в ассортиментном портфеле которой домашняя и офисная мебель, осветительные приборы, посуда, текстиль и множество различных товаров для дома. Но самое главное, эта компания стала одной из крупнейших в мире не за счет эксклюзивности и дороговизны, а напротив, за счет практичности и экономичности своих изделий. К тому же эта компания прославилась своей нетерпимостью к коррупции в любых ее проявлениях. Мы будем говорить

о компании IKEA. История компании IKEA началась в далеком 1926 году, когда на свет появился Ингвар Кампрат. Ингвар родился в маленьком шведском городке. Интересно, что в его роду уже были предприниматели. Правда, не очень успешные. Его дедушка с бабушкой занимались торговлей, которая, увы, довела первого до самоубийства по причине большой кредитной задолженности. Однако вернемся к юному Ингвару. В это время Кампрат активно начинает проявлять интерес к товарно-денежным отношениям. Первым опытом коммерции стали обычные спички. Именно ими в возрасте 5 лет будущий основатель IKEA начал торговать на улице. За время учебы Ингвар умудрился перепробовать множество занятий, от торговли рыбой до продажи рождественских открыток. Это и стало настоящей школой. Компания IKEA появилась благодаря личному опыту и внимательности основателя. У Ингвара не было высшего образования, и книг по теме бизнеса достать было негде. В 1943 году основывается первая и в будущем, как окажется, главная компания, ей станет IKEA. Но до мебели было еще далеко, а тогда она занялась импортом ручек из столицы моды – Франции. Интересно, что компания была основана лишь для того, чтобы не испортить отношения с поставщиком, который требовал официальности в бизнесе. Ввиду отсутствия денег и молодого возраста, 17-летний Ингвар не смог зарегистрировать свою компанию, и для осуществления был привлечен отец Ингвара, на которого и была зарегистрирована фирма. Название компании IKEA произошло от нескольких слов. Первые две буквы – это инициалы самого Кампрада. Третья буква означает название компании отца Ингвара. После гибели деда семейное дело осталось отцу. А четвертая – от названия церковного прихода, в котором состоял юный швед. Вот так в 1943 году появилась компания IKEA. Продажи под официальным ведением дел стремительно поползли вверх, и спустя два года Ингвар решает начать рекламировать товары своей фирмы в местных газетах. Итак, на дворе конец 40-х годов, и внимание Ингвара привлекает одна интересная особенность в местной жизни. В то время в Швеции мебель являлась для большинства жителей почти предметом роскоши из-за необычайно высокой цены. Кампрат решает исправить это упущение, начав преобразовывать свой магазин. Вначале молодой предприниматель разузнал, где можно закупать самую простую и дешевую мебель в стране. А чуть позже IKEA начала приобретать самые дешевые стулья, кофейни и столы. Самое интересное в то время, в магазине у Ингвара у каждой вещи было свое имя, которое придумывал сам владелец компании. И даже несмотря на то, что конкуренты тоже начали проявлять активность, в некоторых магазинах ассортимент был идентичным, подход Кампрада позволил IKEA выделиться со своей мебелью на общем фоне конкурентов. Помимо этого, начало работать сарафанное радио. Радостные покупатели рассказывали о новом магазине дешевой мебели своим знакомым, а те, в свою очередь, своим. В результате высокого объема продаж у Ингвара в наличии оказалось достаточно средств, и он решается на новый виток развития, покупая в 1901 году небольшой завод в Швеции. На новом предприятии был налажен выпуск еще более дешевой мебели. Это был нонсенс для страны, где мебель являлась дорогим товаром. IKEA выиграла ценовую войну, но в скором времени проделки конкурентов дали о себе знать. Фирмы, входящие в Национальную ассоциацию продавцов мебели, начали давить на местных поставщиков, работавших в том числе и с IKEA. Воспользовавшись властью, у них получилось уговорить некоторые магазины прекратить сотрудничество со столь перспективной компанией. Вполне возможно, это могло быть тяжелым ударом для Ингвара Кампрада. Если бы на его месте был другой человек, возможно бы мы сегодня и не знали о столь известной мебельной компании. Но для удачного бизнесмена, которым являлся Ингвар, любая проблема – повод для поиска выхода и решения этой проблемы, а также новые возможности развития. По иронии судьбы, именно этот отказ местных поставщиков привел к тому, что IKEA стала крупнейшим производителем мебели в мире. Ингвар начал закупать большую часть деталей для мебели в Польше. Главным плюсом стало то, что существенно уменьшились издержки, несмотря на то, что приходилось